поговори, хоть ты со мной, подруга семиструнная. Душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вот там звезда одна.